0: Τρόια Κίβερ Σιάτ.
1: Днес беги радио отбелязва рождения ден на Стенли. Честит рожден ден, Стенли!

0: Слушай меня, слушай меня. Слушай меня, слушай меня. Слушай меня, слушай меня.
1: ТГ Радио. Само болгарская музыка.